0: Воздушное пространство Латвии вторглись несколько беспилотников. Результатом стала отставка министра обороны Андриса Спруца, после которой поддерживающие Силиню сторонники заявили, что премьер больше не пользуется их доверием. При этом, по словам Силини, ее решение об отставке было принято с учетом не только инцидентов с беспилотниками, но и более широкой ситуации в оборонном секторе. В России предлагают ввести налоговый вычет на свадьбу. Как пишет РИА Новости, с такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы. Речь идет о вычете на товары, работы и услуги, связанные с организацией и проведением торжества. При этом из суммы вычета предлагается исключить расходы на алкоголь и табак. Авторы законопроекта полагают, что его принятие будет способствовать не только дополнительной поддержке россиян, вступающих в брак, но и повышению прозрачности расчетов в сфере свадебных услуг. Аэрофлот с 1 июня возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Дубай. Полеты первоначально будут выполняться один раз в сутки, а с 1 июля дважды в сутки. Об этом сообщает перевозчик. Напомню, многие страны Ближнего Востока закрывали воздушное пространство после 28 февраля из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Российские авиакомпании ввели ограничения на полеты в государства региона, и их действие неоднократно продлевалось.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами вместе в пути.
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Несмотря на все сложности и давление со стороны недружественных государств, российские машиностроители действуют успешно. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на 10-м съезде Союза машиностроителей. По словам президента, отрасль на фоне санкций смогла даже занять новые позиции и на внутреннем, и на зарубежном рынках. Глава государства привел данные, согласно которым объем выпуска обрабатывающей промышленности в прошлом году вырос на четверть к 2021 году. Промышленность в целом выросла на 12% к досанкционному уровню. Госдума возьмет на контроль вопрос о прогнозе по тарифам ЖКХ. Об этом заявил председатель Палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, согласно прогнозу Минэкономразвития, в течение 4 лет предполагается увеличение тарифов на 33,5%. Володин отметил, что с одной стороны министерство говорит о снижении инфляции, а с другой стороны прогнозирует существенный рост тарифов. Председатель Госдумы подчеркнул, что депутаты не могут с этим согласиться. Премьер-министр Латвии Вика Силиня объявила о своей отставке. Это произошло на фоне правительственного кризиса, который начался в стране после того, как 7

0: проведением торжества. При этом из суммы вычета предлагается исключить расходы на алкоголь и табак. Авторы законопроекта полагают, что его принятие будет способствовать не только дополнительной поддержке россиян, вступающих в брак, но и повышению прозрачности расчетов в сфере свадебных услуг. Аэрофлот с 1 июня возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Дубай. Полеты первоначально будут выполняться один раз в сутки, а с 1 июля дважды в сутки. Об этом сообщает перевозчик. Напомню, многие страны Ближнего Востока закрывали воздушное пространство после 28 февраля из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Российские авиакомпании ввели ограничения на полеты в государства региона, их действие неоднократно продлевалось.
1: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни. Дорожный.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Лимит сверхурочной работы увеличат в 2 раза. Сейчас он составляет 120 часов в год, при этом дополнительная работа оплачивается в полуторном размере за первые 2 часа в день и в двойном за последующие. Согласно принятому Госдумой законопроекту, лимит сверхурочных работ будет увеличен до 240 часов в год. В пояснительной записке к проекту говорится, что мера, помимо прочего, позволит не создавать почти 49 тысяч дополнительных рабочих мест в ряде отраслей.
0: Мир.
1: Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа сама определит, кто будет посредником на возможных переговорах с Россией. При этом, по его словам, Евросоюз готов содействовать завершению украинского конфликта. Напомню, ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, назвал кандидатуру бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдера предпочтительной для возможных переговоров между ЕС и Россией.
0: Россия.
1: 3 региона получат почти 2 миллиарда рублей на ремонт дорог после паводков. Деньги будут выделены Забайкальскому краю, а также Омской и Оренбургской областям. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что транспортная инфраструктура оказывает большое влияние на экономику, комфорт и безопасность россиян. Ее работе и состоянию нужно постоянно уделять внимание. Подготовка к ЕГЭ с репетиторами может стоить более 1 000 000 рублей. Об этом пишет российская газета со ссылкой на экспертов, по словам которых средняя стоимость одного занятия составляет около 2 000 рублей, а по профильным дисциплинам может достигать 3 500. Таким образом, при подготовке в течение 2 лет общие расходы на 3 предмета могут достигать от 500 тысяч до 1 300 000 рублей. При этом отмечается, что в нынешнем году спрос на подготовку к экзаменам с репетиторами вырос на 54%, а цены на занятия по ключевым предметам математики, физики и информатики увеличились на 25-30%.
0: Транспорт.
1: Honda впервые почти за 70 лет закончила финансовый год с убытком. Как пишет Коммерсант, это следует из отчетности 2-го по величине японского автопроизводителя. Основной причиной убытка называют реструктуризацию бизнеса по производству электрокаров и связанное с этим списание на сумму более 9 миллиардов долларов. При этом руководство Honda ожидает, что компания вернется к прибыльности уже в нынешнем году за счет сокращения издержек и расширения прибыльного бизнеса по производству мотоциклов.
0: Новости на Дорожном радио.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: никуда, никуда. Но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Несмотря на все сложности и давление со стороны недружественных государств, российские машиностроители действуют успешно. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на 10-м съезде Союза машиностроителей. По словам президента, отрасль на фоне санкций смогла даже занять новые позиции и на внутреннем, и на зарубежном рынках. Глава государства привел данные, согласно которым объем выпуска обрабатывающей промышленности в прошлом году вырос на четверть к 2021 году. Промышленность в целом выросла на 12% к досанкционному уровню. Новым уполномоченным по правам человека в России стала Яна Лантратова. На эту должность ее назначила Госдума. Лантратова является председателем Думского комитета по развитию гражданского общества. На посту уполномоченного по правам человека она сменила Татьяну Москалькову, занимавшую эту должность с 2016 года. По словам Лантратовой, ключевыми направлениями ее работы станут поддержка наиболее уязвимых категорий россиян, а также помощь участникам СВО и их семьям. Госдума возьмет на контроль вопрос о прогнозе по тарифам ЖКХ. Об этом заявил председатель Палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, согласно прогнозу Минэкономразвития, в течение 4 лет предполагается увеличение тарифов на 33,5%. Володин отметил, что с одной стороны министерство говорит о снижении инфляции, а с другой стороны прогнозирует существенный рост тарифов. Председатель Госдумы подчеркнул, что депутаты не могут с этим согласиться. В России предлагают ввести налоговый вычет на свадьбу. Как пишет РИА Новости, с такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы. Речь идет о вычете на товары, работы и услуги, связанные с организацией и проведением торжества. При этом из суммы вычета предлагается исключить расходы на алкоголь и табак. Авторы законопроекта полагают, что его принятие будет способствовать не только дополнительной поддержке россиян, вступающих в брак, но и повышению прозрачности расчетов в сфере свадебных услуг.
0: Транспорт.
1: Спрос на подержанные кроссоверы и внедорожники в первом квартале года увеличился на 27% по сравнению с тем же периодом года прошлого. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «Авито Авто». Там отметили, что спрос на машины повышенной проходимости подогревает растущая популярность автотуризма. Согласно последнему опросу платформы, почти половина россиян предпочитает путешествовать по стране именно на автомобиле, а для этого кроссоверы и внедорожники подходят как нельзя лучше.
0: Новости на Дорожном радио.

Кружится, летит маршрутка в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще сложней, но ты пойми.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Несмотря на все сложности и давление со стороны недружественных государств, российские машиностроители действуют успешно. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на 10-м съезде Союза машиностроителей. По словам президента, отрасль на фоне санкций смогла даже занять новые позиции и на внутреннем, и на зарубежном рынках. Глава государства привел данные, согласно которым объем выпуска обрабатывающей промышленности в прошлом году вырос на четверть к 2021 году. Промышленность в целом выросла на 12% к досанкционному уровню. Новым уполномоченным по правам человека в России стала Яна Лантратова. На эту должность ее назначила Госдума. Лантратова является председателем Думского комитета по развитию гражданского общества. На посту уполномоченного по правам человека она сменила Татьяну Москалькову, занимавшую эту должность с 2016 года. По словам Лантратовой, ключевыми направлениями ее работы станут поддержка наиболее уязвимых категорий россиян, а также помощь участникам СВО и их семьям. Госдума возьмет на контроль вопрос о прогнозе по тарифам ЖКХ. Об этом заявил председатель Палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, согласно прогнозу Минэкономразвития, в течение 4 лет предполагается увеличение тарифов на 33,5%. Володин отметил, что с одной стороны министерство говорит о снижении инфляции, а с другой стороны прогнозирует существенный рост тарифов. Председатель Госдумы подчеркнул, что депутаты не могут с этим согласиться. В России предлагают ввести налоговый вычет на свадьбу. Как пишет РИА Новости, с такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы. Речь идет о вычете на товары, работы и услуги, связанные с организацией и проведением торжества. При этом из суммы вычета предлагается исключить расходы на алкоголь и табак. Авторы законопроекта полагают, что его принятие будет способствовать не только дополнительной поддержке россиян, вступающих в брак, но и повышению прозрачности расчетов в сфере свадебных услуг.
2: Транспорт.
1: Спрос на подержанные кроссоверы и внедорожники в первом квартале года увеличился на 27% по сравнению с тем же периодом года прошлого. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные «Авито Авто». Там отметили, что спрос на машины повышенной проходимости подогревает растущая популярность автотуризма. Согласно последнему опросу платформы, почти половина россиян предпочитает путешествовать по стране именно на автомобиле, а для этого кроссоверы и внедорожники подходят как нельзя лучше.
0: Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Работать сверхурочно теперь разрешено вдвое больше. Работодатели смогут привлекать сотрудников к переработкам на 240 часов в год вместо прежних 120 с 1 сентября этого года. При этом каждый час, начиная со 121-го, должен оплачиваться не менее чем в двойном размере. Тоже касается 3-го и последующего часов ежедневной переработки. Соответствующий законопроект Госдума утвердила в окончательных чтениях.
0: Культура.
1: Самый популярный русский писатель 20 века в России – это Михаил Булгаков. Также Михаил Афанасьевич вошел в топ-10 самых продаваемых классиков мировой литературы. В общемировом рейтинге Булгаков занял 2-е место, уступив только Федору Достоевскому. Такие данные за текущий год приводит книжный сервис «Литрес». Напомню, что сегодня исполняется 135 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова.
0: Футбол.
1: Возобновилась продажа билетов на суперфинал Кубка России по футболу. Билеты на игру поступили в продажу накануне, однако сайт продаж не выдержал пиковой нагрузки. Сейчас проблемы устранены. Для покупки билетов необходимо оформлять карту болельщика. Напомню, что в суперфинале Кубка России встретятся победитель пути РПЛ «Краснодар» и победитель пути регионов «Московский Спартак». Матч проведут 24 мая на столичном стадионе «Лужники».
0: Мир.
1: Евросоюз и Азербайджан обсудят сотрудничество по вопросам безопасности. На следующей неделе в Баку проведут 7-й раунд двустороннего диалога. В ходе переговоров стороны обсудят поставки газа и развитие зеленой энергетики. Как отмечает агентство «Интерфакс», на фоне отказа Европы от российского газа, Азербайджан становится одним из ключевых поставщиков энергоресурсов. Также важной темой двусторонних отношений является развитие транскаспийского транспортного маршрута.
0: Транспорт.
1: Компания «Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы в Дубай с 1 июня. Полеты между столицами России и Объединенных Арабских Эмиратов будут выполняться раз в сутки, а с июля дважды в день. Кроме того, перевозчик планирует открыть рейсы в Абу-Даби с 1 июня, а в Тегеран с 3 июня. Пока билеты в столицу Ирана в системе не отображены, а перелеты в Абу-Даби доступны только с сентября. Напомню, авиасообщение между Россией и странами Ближнего Востока было ограничено в конце февраля из-за военной эскалации в регионе. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: on the Ritz. Putin on the Ritz.
1: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Работать сверхурочно теперь разрешено вдвое больше. Работодатели смогут привлекать сотрудников к переработкам на 240 часов в год вместо прежних 120 с 1 сентября этого года. При этом каждый час, начиная со 121-го, должен оплачиваться не менее чем в двойном размере. Тоже касается 3-го и последующего часов ежедневной переработки. Соответствующий законопроект Госдума утвердила в окончательных чтениях.
0: Культура.
1: Самый популярный русский писатель 20 века в России – это Михаил Булгаков. Также Михаил Афанасьевич вошел в топ-10 самых продаваемых классиков мировой литературы. В общемировом рейтинге Булгаков занял 2-е место, уступив только Федору Достоевскому. Такие данные за текущий год приводит книжный сервис «Литрес». Напомню, что сегодня исполняется 135 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова.
0: Футбол.
1: Возобновилась продажа билетов на суперфинал Кубка России по футболу. Билеты на игру поступили в продажу накануне, однако сайт продаж не выдержал пиковой нагрузки. Сейчас проблемы устранены. Для покупки билетов необходимо оформлять карту болельщика. Напомню, что в суперфинале Кубка России встретятся победитель пути РПЛ «Краснодар» и победитель пути регионов «Московский Спартак». Матч проведут 24 мая на столичном стадионе «Лужники».
0: Мир.
1: Евросоюз и Азербайджан обсудят сотрудничество по вопросам безопасности. На следующей неделе в Баку проведут 7-й раунд двустороннего диалога. В ходе переговоров стороны обсудят поставки газа и развитие зеленой энергетики. Как отмечает агентство «Интерфакс», на фоне отказа Европы от российского газа, Азербайджан становится одним из ключевых поставщиков энергоресурсов. Также важной темой двусторонних отношений является развитие транскаспийского транспортного маршрута.
0: Транспорт.
1: Компания «Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы в Дубай с 1 июня. Полеты между столицами России и Объединенных Арабских Эмиратов будут выполняться раз в сутки, а с июля дважды в день. Кроме того, перевозчик планирует открыть рейсы в Абу-Даби с 1 июня, а в Тегеран с 3 июня. Пока билеты в столицу Ирана в системе не отображены, а перелеты в Абу-Даби доступны только с сентября. Напомню, авиасообщение между Россией и странами Ближнего Востока было ограничено в конце февраля из-за военной эскалации в регионе. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Все это «Дорожное радио».
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, с нами улыбаясь в рассветном блаженстве.

Знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В студии Александр Карпин.
0: Россия.
1: В России новый уполномоченный по правам человека. Эту должность заняла 37-летняя Яна Вантратова. Ее кандидатуру накануне поддержала Госдума. Яна Вантратова в последний год была председателем Комитета по развитию гражданского общества. До этого работала в медиа, возглавляла мониторинговый центр по защите прав несовершеннолетних, входила в Госдуму и состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.
0: Мир.
1: Главная тема российско-индийских переговоров на высшем уровне – это энергетика, развитие экономики и ситуация на Ближнем Востоке. Также министр иностранных дел Сергей Лавров и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили украинский конфликт. Напомню, Сергей Лавров находится в Индии с трехдневным визитом для участия во встрече глав Министерства иностранных дел БРИКС. В этом году Индия председательствует в международной организации в четвертый раз.
0: Теннис.
1: Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал престижного турнира категории «Мастерс» в Риме. В четвертьфинале он обыграл испанца Мартина Вандалуса. Следующим соперником первой ракетки России станет лидер мирового рейтинга – итальянец Яник Синер. Он в четвертьфинале победил другого представителя России Андрея Рублева. Отмечу, что три года назад Даниил Медведев уже выигрывал теннисный турнир в Риме, завоевав там единственный титул на грунтовых кортах. В Китае 12-летний мальчик случайно сжег офис своего отца. Инцидент имел место в городе Нинбо. По данным South China Morning Post, отец взял ребенка с собой на работу, чтобы укрепить эмоциональную связь. Однако ненадолго оставил сына одного в офисе. Мальчик нашел зажигалку и от скуки начал жечь бумажные салфетки. В итоге от пожара никто не пострадал, однако офис был разрушен еще до прибытия спасателей. По данным противопожарных служб по всему миру, детская шалость с огнем остается одной из частых причин возгораний.
0: Дороги.
1: Средний чек за визит на шиномонтаж в этом сезоне составил почти 7300 рублей. Это на 3% ниже прошлогодних показателей, пишут «Известия». По данным издания, этой весной водители стали на 28% чаще заезжать на шиномонтаж, если сравнивать с прошлым сезоном. На треть выросло и количество дополнительных услуг. Автомобилисты совмещают замену резины с диагностикой ходовой части, проверкой двигателя и кондиционера. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В студии Александр Карпин.
0: Россия.
1: В России новый уполномоченный по правам человека. Эту должность заняла 37-летняя Яна Вантратова. Ее кандидатуру накануне поддержала Госдума. Яна Вантратова в последний год была председателем Комитета по развитию гражданского общества. До этого работала в медиа, возглавляла мониторинговый центр по защите прав несовершеннолетних, входила в Госдуму и состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.
0: Мир.
1: Главная тема российско-индийских переговоров на высшем уровне – это энергетика, развитие экономики и ситуация на Ближнем Востоке. Также министр иностранных дел Сергей Лавров и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили украинский конфликт. Напомню, Сергей Лавров находится в Индии с трехдневным визитом для участия во встрече глав Министерства иностранных дел БРИКС. В этом году Индия председательствует в международной организации в четвертый раз.
0: Теннис.
1: Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал престижного турнира категории «Мастерс» в Риме. В четвертьфинале он обыграл испанца Мартина Вандалуса. Следующим соперником первой ракетки России станет лидер мирового рейтинга – итальянец Яник Синер. Он в четвертьфинале победил другого представителя России Андрея Рублева. Отмечу, что три года назад Даниил Медведев уже выигрывал теннисный турнир в Риме, завоевав там единственный титул на грунтовых кортах. В Китае 12-летний мальчик случайно сжег офис своего отца. Инцидент имел место в городе Нинбо. По данным South China Morning Post, отец взял ребенка с собой на работу, чтобы укрепить эмоциональную связь. Однако ненадолго оставил сына одного в офисе. Мальчик нашел зажигалку и от скуки начал жечь бумажные салфетки. В итоге от пожара никто не пострадал, однако офис был разрушен еще до прибытия спасателей. По данным противопожарных служб по всему миру, детская шалость с огнем остается одной из частых причин возгораний.
0: Дороги.
1: Средний чек за визит на шиномонтаж в этом сезоне составил почти 7300 рублей. Это на 3% ниже прошлогодних показателей, пишут «Известия». По данным издания, этой весной водители стали на 28% чаще заезжать на шиномонтаж, если сравнивать с прошлым сезоном. На треть выросло и количество дополнительных услуг. Автомобилисты совмещают замену резины с диагностикой ходовой части, проверкой двигателя и кондиционера. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк-300» и «Танк-500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
3: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
7: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Каждый преступник совершает ошибки.
10: Я говорила!
11: Один метод.
12: Букеты, конфеты.
13: Следственный комитет.
11: Ни одной зацепки.
14: Что само по себе подозрительно.
10: Да.
11: И два капитана.
15: Я капитан полиции.
16: А я чудак.
11: Новые серии.
17: И вот тут...
18: Что?
17: Что-то произошло.
11: Вечерний детектив.
17: Свежий.
11: В четверг и пятницу в 18:10.
18: Отлично.
11: На канале ТВ-центр.
17: Я знаю, что произошло.
11: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Работать сверхурочно теперь разрешено вдвое больше. Работодатели смогут привлекать сотрудников к переработкам на 240 часов в год вместо прежних 120 с 1 сентября этого года. При этом каждый час, начиная со 121-го, должен оплачиваться не менее чем в двойном размере. Тоже касается третьего и последующего часов ежедневной переработки. Соответствующий законопроект Госдума утвердила в окончательных чтениях.
0: Культура.
1: Самые популярные

0: Русский писатель 20 века в России – это Михаил Булгаков. Также Михаил Афанасьевич вошел в топ-10 самых продаваемых классиков мировой литературы. В общемировом рейтинге Булгаков занял второе место, уступив только Федору Достоевскому. Такие данные за текущий год приводит книжный сервис «Литрес». Напомню, что сегодня исполняется 135 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова.
1: Футбол.
0: Возобновилась продажа билетов на суперфинал Кубка России по футболу. Билеты на игру поступили в продажу накануне, однако сайт продаж не выдержал пиковой нагрузки. Сейчас проблемы устранены. Для покупки билетов необходимо оформлять карту болельщика. Напомню, что в суперфинале Кубка России встретятся победитель пути РПЛ «Краснодар» и победитель пути регионов «Московский Спартак». Матч проведут 24 мая на столичном стадионе «Лужники».
1: Мир.
0: Евросоюз и Азербайджан обсудят сотрудничество по вопросам безопасности. На следующей неделе в Баку проведут 7-й раунд двустороннего диалога. В ходе переговоров стороны обсудят поставки газа и развитие зеленой энергетики. Как отмечает агентство «Интерфакс», на фоне отказа Европы от российского газа Азербайджан становится одним из ключевых поставщиков энергоресурсов. Также важной темой двусторонних отношений является развитие транскаспийского транспортного маршрута.
1: Транспорт.
0: Компания «Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы в Дубай с 1 июня. Полеты между столицами России и Объединенных Арабских Эмиратов будут выполняться раз в сутки, а с июля дважды в день. Кроме того, перевозчик планирует открыть рейсы в Абу-Даби с 1 июня, а в Тегеран с 3 июня. Пока билеты в столицу Ирана в системе не отображены, а перелеты в Абу-Даби доступны только с сентября. Напомню, авиасообщение между Россией и странами Ближнего Востока было ограничено в конце февраля из-за военной эскалации в регионе. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Антонов.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
4: Работать сверхурочно теперь разрешено вдвое больше. Работодатели смогут привлекать сотрудников к переработкам на 240 часов в год вместо прежних 120 с 1 сентября этого года. При этом каждый час, начиная со 121-го, должен оплачиваться не менее чем в двойном размере. Тоже касается третьего и последующего часов ежедневной переработки. Соответствующий законопроект Госдума утвердила в окончательных чтениях.
3: Культура.
4: Самый популярный русский писатель 20 века в России – это Михаил Булгаков. Также Михаил Афанасьевич вошел в топ-10 самых продаваемых классиков мировой литературы. В общемировом рейтинге Булгаков занял второе место, уступив только Федору Достоевскому. Такие данные за текущий год приводит книжный сервис «Литрес». Напомню, что сегодня исполняется 135 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова.
3: Футбол.
4: Возобновилась продажа билетов на суперфинал Кубка России по футболу. Билеты на игру поступили в продажу накануне, однако сайт продаж не выдержал пиковой нагрузки. Сейчас проблемы устранены. Для покупки билетов необходимо оформлять карту болельщика. Напомню, что в суперфинале Кубка России встретятся победитель пути РПЛ «Краснодар» и победитель пути регионов «Московский Спартак». Матч проведут 24 мая на столичном стадионе «Лужники».
3: Мир.
4: Евросоюз и Азербайджан обсудят сотрудничество по вопросам безопасности. На следующей неделе в Баку проведут 7-й раунд двустороннего диалога. В ходе переговоров стороны обсудят поставки газа и развитие зеленой энергетики. Как отмечает агентство «Интерфакс», на фоне отказа Европы от российского газа, Азербайджан становится одним из ключевых поставщиков энергоресурсов. Также важной темой двусторонних отношений является развитие транскаспийского транспортного маршрута.
3: Транспорт.
4: Компания «Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы в Дубай с 1 июня. Полеты между столицами России и Объединенных Арабских Эмиратов будут выполняться раз в сутки, а с июля дважды в день. Кроме того, перевозчик планирует открыть рейсы в Абу-Даби с 1 июня, а в Тегеран с 3 июня. Пока билеты в столицу Ирана в системе не отображены, а перелеты в Абу-Даби доступны только с сентября. Напомню, авиасообщение между Россией и странами Ближнего Востока было ограничено в конце февраля из-за военной эскалации в регионе. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет Дальний Восток. Репортаж.
1: Дальний Восток – территория активного развития и больших перспектив. Здесь при поддержке Минвосток развития России успешно выстраивается система подготовки кадров для экономики региона. В рубрике «Репортаж» мы рассказываем о людях, которые строят здесь свое будущее. Сегодня наш герой – Роман Дорохин, магистрант Дальневосточного федерального университета. Роман изучает транспортировку нефти и газа и уже сейчас видит карьерные перспективы в этой сфере.
2: Я приехал во Владивосток из Краснодарского края. Долго выбирал вуз, остановился на Дальневосточном федеральном университете, потому что считаю, что здесь отличное образование, крутые преподаватели и специалисты с огромным жизненным и профессиональным опытом. Был случай, я задал преподавателю сложный вопрос. Он задумался, а через 2 недели сам подошел ко мне и сказал: «Я погрузился в тему, изучил документацию, и вот тебе ответ». Наши преподаватели не безразличные, они горят своим делом, и мне это очень импонирует. Я бы однозначно рекомендовал абитуриентам рассмотреть ДУФУ. Здесь не только самые высокие стипендии в регионе, но и действительно сильные школы – от юриспруденции и политеха до медицины и биотехнологий. А еще мы учимся и живем в очень красивом месте на самом берегу моря. На территории нашего кампуса разместился целый город. Рядом с учебными корпусами спорткомплексы, бассейны, магазины, кафе, фиджитал-центр и даже экстрим-парк – место отдыха и проведения соревнований. У нас есть все, чтобы получить профессию и найти себя в любом другом направлении.
1: Дальний Восток становится точкой притяжения для молодых профессионалов. Узнать больше о возможностях обучения и трудоустройства можно на портале дальневосток2030.рф.
3: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк-300» и «Танк-500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
5: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
7: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Скидка «Мания» – «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
9: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
11: Ура, премия!
12: И мне пришла.
11: И мне.
13: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
12: О, да.
14: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
15: Трава трава растет, сезон идет. Триммер Райоби. И косит, и кромку ровняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
16: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
17: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открывают

0: справиться даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В студии Александр Карпин.
0: Россия.
1: В России новый уполномоченный по правам человека. Эту должность заняла 37-летняя Яна Вантратова. Ее кандидатуру накануне поддержала Госдума. Яна Вантратова в последний год была председателем Комитета по развитию гражданского общества. До этого работала в медиа, возглавляла мониторинговый центр по защите прав несовершеннолетних, входила в Госдуму и состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.
0: Мир.
1: Главная тема российско-индийских переговоров на высшем уровне – это энергетика, развитие экономики и ситуация на Ближнем Востоке. Также министр иностранных дел Сергей Лавров и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили украинский конфликт. Напомню, Сергей Лавров находится в Индии с трехдневным визитом для участия во встрече глав Министерства иностранных дел БРИКС. В этом году Индия председательствует в международной организации в четвертый раз.
0: Теннис.
1: Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал престижного турнира категории «Мастерс» в Риме. В четвертьфинале он обыграл испанца Мартина Вандалуса. Следующим соперником первой ракетки России станет лидер мирового рейтинга – итальянец Яник Синер. Он в четвертьфинале победил другого представителя России Андрея Рублева. Отмечу, что три года назад Даниил Медведев уже выигрывал теннисный турнир в Риме, завоевав там единственный титул на грунтовых кортах. В Китае 12-летний мальчик случайно сжег офис своего отца. Инцидент имел место в городе Нинбо. По данным South China Morning Post, отец взял ребенка с собой на работу, чтобы укрепить эмоциональную связь. Однако ненадолго оставил сына одного в офисе. Мальчик нашел зажигалку и от скуки начал жечь бумажные салфетки. В итоге от пожара никто не пострадал, однако офис был разрушен еще до прибытия спасателей. По данным противопожарных служб по всему миру, детская шалость с огнем остается одной из частых причин возгораний.
0: Дороги.
1: Средний чек за визит на шиномонтаж в этом сезоне составил почти 7300 рублей. Это на 3% ниже прошлогодних показателей, пишут «Известия». По данным издания, этой весной водители стали на 28% чаще заезжать на шиномонтаж, если сравнивать с прошлым сезоном. На треть выросло и количество дополнительных услуг. Автомобилисты совмещают замену резины с диагностикой ходовой части, проверкой двигателя и кондиционера. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. В студии Александр Карпин.
3: Россия.
4: В России новый уполномоченный по правам человека. Эту должность заняла 37-летняя Яна Вантратова. Ее кандидатуру накануне поддержала Госдума. Яна Вантратова в последний год была председателем Комитета по развитию гражданского общества. До этого работала в медиа, возглавляла мониторинговый центр по защите прав несовершеннолетних, входила в Госдуму и состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.
3: Мир.
4: Главная тема российско-индийских переговоров на высшем уровне – это энергетика, развитие экономики и ситуация на Ближнем Востоке. Также министр иностранных дел Сергей Лавров и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили украинский конфликт. Напомню, Сергей Лавров находится в Индии с трехдневным визитом для участия во встрече глав Министерства иностранных дел БРИКС. В этом году Индия председательствует в международной организации в четвертый раз. Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал престижного турнира категории «Мастерс» в Риме. В четвертьфинале он обыграл испанца Мартина Вандауса. Следующим соперником первой ракетки России станет лидер мирового рейтинга – итальянец Яник Синер. Он в четвертьфинале победил другого представителя России – Андрея Рублева. Отмечу, что три года назад Даниил Медведев уже выигрывал теннисный турнир в Риме, завоевав там единственный титул на грунтовых кортах. В Китае 12-летний мальчик случайно сжег офис своего отца. Инцидент имел место в городе Нинбо. По данным South China Morning Post, отец взял ребенка с собой на работу, чтобы укрепить эмоциональную связь. Однако ненадолго оставил сына одного в офисе. Мальчик нашел зажигалку и от скуки начал жечь бумажные салфетки. В итоге от пожара никто не пострадал, однако офис был разрушен еще до прибытия спасателей. По данным противопожарных служб по всему миру, детская шалость с огнем остается одной из частых причин возгораний.
3: Дороги.
4: Средний чек за визит на шиномонтаж в этом сезоне составил почти 7300 рублей. Это на 3% ниже прошлогодних показателей, пишут «Известия». По данным издания, этой весной водители стали на 28% чаще заезжать на шиномонтаж, если сравнивать с прошлым сезоном. На треть выросло и количество дополнительных услуг. Автомобилисты совмещают замену резины с диагностикой ходовой части, проверкой двигателя и кондиционера. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток – уникальное место для жизни, работы и отдыха. Сегодня регион предлагает разнообразие фестивалей и гастрономических мероприятий, которые отражают традиции и кулинарные особенности тихоокеанской кухни. Так, с 14 по 21 июня на Камчатке в шестой раз пройдет масштабный гастрофестиваль «Папоротник краб». По традиции он начнется с массового сбора папоротника, одного из главных гастрономических символов Камчатки. В нем могут поучаствовать все гости фестиваля. Шеф-повара лучших ресторанов подготовят деликатесы не только из дикого папоротника, но и камчатского краба, свежих морепродуктов и различных дикоросов. Попробовать авторские блюда из фестивального меню можно только в течение недели. Кульминацией мероприятия станет большой семейный праздник под открытым небом, который пройдет 20 июня на территории спа-отеля «Лагуна». Еще больше интересных событий на сайте дальневосток2030.рф.
2: Реклама.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум.

0: с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум», «Срок акции», «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» в мае-июнь 2026-го. С 13 мая по 21 июня 2026-го. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: УОН «Стамарт-сервис», Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО «ЦПЛ».
4: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
5: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
6: В «Кари» огромный выбор обуви и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
5: Я иду в «Кари», а вы?
7: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, 0+.
8: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Барилла» в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте «Лента.ком». Стабильно низкие цены.
9: В «Ленте».
10: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби» и «Сверф», и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
11: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. УГРН 1-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
4: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В студии Александр Карпин.
2: О главном.
1: Дети до 14 лет вновь могут выезжать в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Загранпаспорт останется необязательным до конца будущего года. В свидетельстве о рождении ребенка при этом должен стоять штамп о российском гражданстве. Новые правила касаются только выезда в Абхазию и Южную Осетию. Для поездок в Белоруссию, Казахстан и Киргизию детям до 14 лет заграничный паспорт по-прежнему обязателен.
0: Новый закон.
1: Споры о приватизации получат 10-летние сроки исковой давности. Это значит, что через 10 лет после того, как имущество покинуло госсобственность, у государства не останется права его истребовать. Исключение составляет имущество, фигурирующее в делах о коррупции или экстремизме. Такой законопроект прошел первое чтение в Госдуме. Новые правила коснутся как будущих исков, так и тех, что уже находятся в суде, но по которым решение еще не вступило в силу.
0: Мир.
1: Число студентов в мире приблизилось к 300 миллионам. За последнюю четверть века учащихся в вузах стало больше в 2,5 раза. А популярность обучения за границей выросла втрое, подсчитали в ЮНЕСКО. Согласно докладу Организации о глобальных трендах высшего образования, самыми востребованными государствами для обучения являются США, Великобритания, Австралия, Канада, а также Россия. В российские вузы активно поступают граждане стран СНГ.
0: Футбол.
1: Концерт впервые проведут в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Ранее такой опыт использовался в финалах клубного футбольного чемпионата мира и американского супербоула. Свои музыкальные номера на чемпионате мира представят в том числе певица Шакира и южнокорейская группа BTS, а собранные средства FIFA обещает направить в свой детский образовательный фонд.
0: Дороги.
1: Правительство подписало постановление о пилотном проекте по использованию биометрии в аэропортах. Сервис заработает до конца первого полугодия 2026-го, то есть в ближайшие полтора месяца. На первом этапе технологию протестируют в аэропортах Шереметьево и Пулково. Пассажиры Аэрофлота на рейсах между Москвой и Петербургом смогут попасть на борт, посмотрев

0: специальную камеру. Правда, свои данные нужно заранее сдать в единую биометрическую систему. Для прохода в чистую зону аэропорта паспорт пока еще понадобится. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. В студии Александр Карпин.
3: О главном.
4: Дети до 14 лет вновь могут выезжать в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Загранпаспорт останется необязательным до конца будущего года. В свидетельстве о рождении ребенка при этом должен стоять штамп о российском гражданстве. Новые правила касаются только выезда в Абхазию и Южную Осетию. Для поездок в Белоруссию, Казахстан и Киргизию детям до 14 лет заграничный паспорт по-прежнему обязателен.
3: Новый закон.
4: Споры о приватизации получат 10-летние сроки исковой давности. Это значит, что через 10 лет после того, как имущество покинуло госсобственность, у государства не останется права его истребовать. Исключение составляет имущество, фигурирующее в делах о коррупции или экстремизме. Такой законопроект прошел первое чтение в Госдуме. Новые правила коснутся как будущих исков, так и тех, что уже находятся в суде, но по которым решение еще не вступило в силу.
3: Мир.
4: Число студентов в мире приблизилось к 300 миллионам. За последнюю четверть века учащихся в вузах стало больше в 2,5 раза. А популярность обучения за границей выросла втрое, подсчитали в ЮНЕСКО. Согласно докладу Организации о глобальных трендах высшего образования, самыми востребованными государствами для обучения являются США, Великобритания, Австралия, Канада, а также Россия. В российские вузы активно поступают граждане стран СНГ.
3: Футбол.
4: Концерт впервые проведут в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Ранее такой опыт использовался в финалах клубного футбольного чемпионата мира и американского супербоула. Свои музыкальные номера на чемпионате мира представят в том числе певица Шакира и южнокорейская группа BTS, а собранные средства FIFA обещает направить в свой детский образовательный фонд.
3: Дороги.
4: Правительство подписало постановление о пилотном проекте по использованию биометрии в аэропортах. Сервис заработает до конца первого полугодия 2026-го, то есть в ближайшие полтора месяца. На первом этапе технологию протестируют в аэропортах Шереметьево и Пулково. Пассажиры Аэрофлота на рейсах между Москвой и Петербургом смогут попасть на борт, посмотрев специальную камеру. Правда, свои данные нужно заранее сдать в единую биометрическую систему. Для прохода в чистую зону аэропорта паспорт пока еще понадобится. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
6: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
5: Я иду в «Кари», а вы?
4: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва 0+.
7: Каждый преступник совершает ошибки.
8: Я говорила!
9: Один метод.
10: Букеты, конфеты.
11: Следственный комитет.
9: Ни одной зацепки.
12: Что само по себе подозрительно.
8: Да.
9: И два капитана.
13: Я капитан полиции.
14: А я чудак.
9: Новые серии.
15: И вот тут...
16: Что?
15: Что-то произошло.
9: Вечерний детектив.
15: Свежий.
9: В четверг и пятницу в 18:10.
16: Отлично.
9: На канале ТВ-центр.
15: Я знаю, что произошло.
4: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В студии Александр Карпин.
0: Новый закон.
1: Работать сверхурочно теперь разрешено вдвое больше. Работодатели смогут привлекать сотрудников к переработкам на 240 часов в год вместо прежних 120 с 1 сентября этого года. Такой законопроект окончательно утвердила Госдума. Прежний лимит депутаты сохранили для сотрудников с вредными условиями труда, а также для тех, кто работает по внутреннему совместительству в госучреждениях более чем на четверть ставки.
0: Технологии.
1: Спутниковый интернет начали тестировать в российских поездах. Терминалы, установленные в ряде составов, принимают сигнал с низкоорбитальных спутников группировки «Рассвет». Скорость интернета может достигать 1 гигабита в секунду. Это единственный способ обеспечить непрерывное покрытие на всей сети железных дорог, в том числе на таких продолжительных, как маршрут Москва-Владивосток. Качество связи через российский спутниковый интернет первые пассажиры железных дорог смогут оценить уже в текущем году.
0: Россия.
1: В России новый уполномоченный по правам человека. Эту должность заняла 37-летняя Яна Вантратова. Ее кандидатуру накануне поддержала Госдума. Яна Вантратова в последний год была председателем Комитета по развитию гражданского общества. До этого входила в Госдуму и состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.
0: Футбол.
1: Возобновилась продажа билетов на суперфинал Кубка России по футболу. Билеты на игру поступили в продажу накануне, однако сайт продаж не выдержал пиковой нагрузки. Сейчас проблемы устранены. Для покупки билетов необходимо оформлять карту болельщика. Напомню, что в суперфинале Кубка России встретятся победитель пути РПЛ «Краснодар» и победитель пути регионов «Московский Спартак». Матч проведут 24 мая на столичном стадионе «Лужники».
0: Дороги.
1: В США штраф за превышение скорости выписали музейному экспонату. В музей коллекционных машин Иллинойса по почте пришло извещение о штрафе из другого штата. Нарушителем оказался один из экспонатов – автомобиль «Кит» из культового сериала «Рыцарь дорог» 80-х годов. В нем суперкар «Понтиак» обладал искусственным интеллектом, разговаривал, ездил без водителя, развивал огромную скорость и защищал своего напарника – полицейского. Впрочем, в случае с выписанным штрафом на $50 речь идет об ошибке дорожной камеры из-за аналогичного номерного знака или схожей модели автомобиля. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Опаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как появился логотип «Феррари» и чем опасна птичья любовь к автомобилю. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Лучший друг автомобиля» и история логотипа «Феррари». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Для птиц машина – лучший друг, товарищ и, скажем так, мишень. Увы, от столь горячих изъявлений чувств самому автомобилю становится очень плохо. Птичий помет на самом деле – ядерная смесь аммиака и солей, способная разрушить не только лакокрасочное покрытие, но и сталь. Поэтому вывод – если птица сделала свое дело, лучше это дело тут же стереть. Размачиваем пятно водой и аккуратненько удаляем тряпкой. Специалисты также советуют обработать эту зону спецавтокосметикой, но это уже на ваш вкус и кошелек. И еще немного техобслуживания. Вы в курсе, что тормозные диски изнашиваются? Понятно, что вопрос риторический. Просто есть одна маленькая напоминалка. Специалисты рекомендуют менять диски на каждой третьей замене тормозных колодок. В общем-то, периодичность замены зависит от стиля вождения, а на практике получается от 70 тысяч до 100 тысяч километров пробега. А вы знаете, как появился логотип «Феррари»? Черный горцующий конь был в свое время символом знаменитого летчика аса Первой мировой войны, графа Франческо Баракко. В 1923 году основатель фирмы Энцо Феррари встретился с матерью аса, графиней Паолиной, и попросил у нее разрешения на использование символа черной лошади. Энцо был уверен, что лошадка принесет ему удачу. Самому Франческо этот символ не принес счастья, и он погиб в бою в возрасте 30 лет. А вот что касается фирмы, то здесь все в порядке. Автомобили этой марки давно стали символами мощи и удачи. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Каждый преступник совершает ошибки.
4: Я говорила!
5: Один метод.
6: Букеты, конфеты.
7: Следственный комитет.
5: Ни одной зацепки.
8: Что само по себе подозрительно.
4: Да.
5: И два капитана.
9: Я капитан полиции.
10: А я чудак.
5: Новые серии.
11: И вот тут...
4: Что?
11: Что-то произошло.
5: «Вечерний детектив».
11: Свежий.
5: В четверг и пятницу в 18:10.
11: Отлично.
5: На канале ТВ-центр.
12: Я знаю, что произошло.
5: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Вместе в пути. Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В студии Александр Карпин.
0: Туризм.
1: Дети до 14 лет вновь могут выезжать в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Загранпаспорт останется необязательным до конца будущего года. В свидетельстве о рождении ребенка при этом должен стоять штамп о российском гражданстве, а при наличии детских загранпаспортов родителям советуют брать их на всякий случай. Новые правила касаются только выезда в Абхазию и Южную Осетию. Для поездок в Белоруссию, Казахстан и Киргизию детям до 14 лет заграничный паспорт по-прежнему обязателен.
0: Россия.
1: Средний чек за визит на шиномонтаж в этом сезоне составил почти 7300 рублей. Это на 3% ниже прошлогодних показателей, пишут «Известия». По данным издания, этой весной водители стали на 28% чаще заезжать на шиномонтаж, если сравнивать с прошлым сезоном. На треть выросло и количество дополнительных услуг. Автомобилисты совмещают замену резины с диагностикой ходовой части, проверкой двигателя и кондиционера. По мнению экспертов, так и автомобилисты экономят время, проводя комплексное обслуживание за один визит.
0: Теннис.
1: Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал престижного турнира категории «Мастерс» в Риме. Следующим соперником первой ракетки России станет лидер мирового рейтинга – итальянец Яник Синер. Он в четвертьфинале победил другого представителя России Андрея Рублева. Отмечу, что 3 года назад Даниил Медведев уже выигрывал теннисный турнир в Риме, завоевав там единственный титул на грунтовых кортах. Также в Риме в полуфинал турнира женской теннисной ассоциации в парном разряде прошли россиянки Мира Андреева и Диана Шнайдер.
0: Дороги.
1: В Северной Корее произошел автомобильный бум. Спутниковые снимки Пхеньяна свидетельствуют о первых в истории КНДР дорожных заторах в часы пик и дефиците парковки. Такую информацию агентство Рейтер передает РБК. Причины эксперты называют изменения в северокорейском законодательстве. Ранее машины могли покупать только чиновники и военные. Однако в минувшие 2 года власти официально разрешили иметь авто в собственности частным лицам. При этом действуют ограничения. Машины продают только государственные дилеры, гражданам старше 24 лет и лишь один автомобиль на семью. Популярностью у северокорейских автомобилистов пользуются китайские бренды, в том числе электромобили. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
9: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
8: Я иду в «Кари», а вы?
4: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва 0+.
10: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила «Райоби». И для дерева, и для металла. И всего за 5400 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
11: Каждый преступник совершает ошибки.
12: Я говорила!
13: Один метод.
14: Букеты, конфеты.
15: Следственный комитет.
13: Ни одной зацепки.
15: Что само по себе подозрительно.
12: Да.
13: И два капитана.
16: Я капитан полиции.
17: А я чудак.
13: Новые серии.
15: И вот тут...
12: Что?
15: Что-то произошло.
13: «Вечерний детектив».
15: Свежий.
13: В четверг и пятницу в 18.10.
15: Отлично.
13: На канале ТВ-центр.
15: Я знаю, что произошло.
13: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Илья Леонидов.
0: О главном.
1: Около 15% небольших компаний в России может закрыться в этом году. Они окажутся в опасности при слишком медленном снижении ключевой ставки, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов. ЦБ прогнозирует, что по итогам 2026-го среднегодовая ставка составит 14-14,5%. Высокая стоимость займов уже лишает малый бизнес доступа к оборотным ресурсам. Полностью закрыться могут 5-6% компаний, еще 9-10% будут вынуждены уменьшить деятельность. А в общепите и офлайн-торговле доля таких сокращений может достичь 30%. Наиболее уязвимы микропредприятия с оборотом до 20 миллионов рублей в год.
0: Россия.
1: Госдума выбрала нового уполномоченного по правам человека. Им стала депутат от «Справедливой России» Яна Лантратова. В Нижней палате парламента она возглавляет комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. На этом посту парламентарий сменила Татьяну Москалькову, которая занимала должность 2 срока по 5 лет. Больше запрещено законом. Яне Лантратовой 37 лет, она представляет в Госдуме Челябинскую область. Москва, Петербург и Московская область возглавили рейтинг регионов с самым высоким уровнем стресса. Результаты такого исследования одной из страховых компаний опубликовала газета.ру. Жители крупных городов связывают стресс с высоким ритмом жизни и постоянным ощущением нехватки времени. Среди конкретных причин тревожности россияне чаще всего называли деньги и уровень дохода, здоровье свое и близких, а также мировые новости. При этом самыми спокойными регионами стали Калининградская и Тюменская области, а также Татарстан.
0: Транспорт.
1: Регулярные рейсы из Москвы в Дубай возобновят с 1 июня. Полеты запустит авиакомпания «Аэрофлот». Сначала их будут выполнять один раз в сутки, а с 1 июля – два раза. Напомню, многие страны Ближнего Востока закрывали воздушное пространство из-за конфликта США и Израиля против Ирана. Напряженность в регионе сохраняется. Российские авиакомпании также ввели ограничения на полеты в государства региона. Их несколько раз продлевали. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Илья Леонидов.
0: О главном.
1: Около 15% небольших компаний в России может закрыться в этом году. Они окажутся в опасности при слишком медленном снижении ключевой ставки, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов. ЦБ прогнозирует, что по итогам 2026-го среднегодовая ставка составит 14-14,5%. Высокая стоимость займов уже лишает малый бизнес доступа к оборотным ресурсам. Полностью закрыться могут 5-6% компаний, еще 9-10% будут вынуждены уменьшить деятельность. А в общепите и офлайн-торговле доля таких сокращений может достичь 30%. Наиболее уязвимы микропредприятия с оборотом до 20 миллионов рублей в год.
0: Россия.
1: Госдума выбрала нового уполномоченного по правам человека. Им стала депутат от «Справедливой России» Яна Лантратова. В Нижней палате парламента она возглавляет Комитет по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений. На этом посту парламентарий сменила Татьяну Москалькову, которая занимала должность 2 срока по 5 лет. Больше запрещено законом. Яне Лантратовой 37 лет, она представляет в Госдуме Челябинскую область. Москва, Петербург и Московская область возглавили рейтинг регионов с самым высоким уровнем стресса. Результаты такого исследования одной из страховых компаний опубликовала газета.ру. Жители крупных городов связывают стресс с высоким ритмом жизни и постоянным ощущением нехватки времени. Среди конкретных причин тревожности россияне чаще всего называли деньги и уровень дохода, здоровье свое и близких, а также мировые новости. При этом самыми спокойными регионами стали Калининградская и Тюменская области, а также Татарстан.
0: Транспорт.
1: Регулярные рейсы из Москвы в Дубай возобновят с 1 июня. Полеты запустит авиакомпания «Аэрофлот». Сначала их будут выполнять один раз в сутки, а с 1 июля – два раза. Напомню, многие страны Ближнего Востока закрывали воздушное пространство из-за конфликта США и Израиля против Ирана. Напряженность в регионе сохраняется. Российские авиакомпании также ввели ограничения на полеты в государства региона. Их несколько раз продлевали. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет Дальний Восток. Репортаж.
1: Дальний Восток – территория активного развития и больших перспектив. Здесь при поддержке Минвосток развития России успешно выстраивается система подготовки кадров для экономики региона. В рубрике «Репортаж» мы рассказываем о людях, которые строят здесь свое будущее. Сегодня наш герой – Роман Дорохин, магистрант Дальневосточного федерального университета. Роман изучает транспортировку нефти и газа и уже сейчас видит карьерные перспективы в этой сфере.
2: Я приехал во Владивосток из Краснодарского края. Долго выбирал вуз, остановился на Дальневосточном федеральном университете, потому что считаю, что здесь отличное образование, крутые преподаватели и специалисты с огромным жизненным и профессиональным опытом. Был случай, я задал преподавателю сложный вопрос. Он задумался, а через 2 недели сам подошел ко мне и сказал: «Я погрузился в тему, изучил документацию, и вот тебе ответ». Наши преподаватели не безразличные, они горят своим делом, и мне это очень импонирует. Я бы однозначно рекомендовал абитуриентам рассмотреть ДУФУ. Здесь не только самые высокие стипендии в регионе, но и действительно сильные школы. От юриспруденции и политеха до медицины и биотехнологии. А еще мы учимся и живем в очень красивом месте на самом берегу моря. На территории нашего кампуса разместился целый город. Рядом с учебными корпусами спорткомплексы, бассейны, магазины, кафе, фиджитал-центр и даже экстрим-парк – место отдыха и проведения соревнований. У нас есть все, чтобы получить профессию и найти себя в любом другом направлении.
1: Дальний Восток становится точкой притяжения для молодых профессионалов. Узнать больше о возможностях обучения и трудоустройства можно на портале дальневосток2030.рф.
0: Дорожное радио.
3: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

без зла, им нет числа, им нет числа, сквозят из всех щелей сердца людей.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Илья Леонидов.
0: О главном.
1: В Роскачестве рассказали, как мошенники обманывают школьников перед ЕГЭ. Схема с фальшивыми ответами состоит из двух этапов и построена на усилении психологического давления. Сначала в теневых группах подросткам предлагают пакет гарантированной страховки, обещая персональный подбор ключей прямо во время экзамена. За сутки до испытания вместо ответов жертва получает сообщение о внезапном ужесточении контроля. И тут, под видом спасительной меры, выпускнику предлагают купить видеокурсы по быстрой методике запоминания и решению задач. После получения второго перевода мошенники обрывают связь.
0: Мир.
1: Отставка правительства Латвии из-за Украины только начало. Так в Кремле прокомментировали уход со своего поста премьера и главы Минобороны страны. По словам представителя российского президента Дмитрия Пескова, этот прецедент может стать началом более масштабных политических изменений в Европе. Ранее несколько украинских дронов влетели в воздушное пространство Латвии и повредили пустые топливные резервуары. Ответственность за это возложили на министра обороны, что повлекло раскол в правящей коалиции партий.
0: Футбол.
1: Впервые в истории в перерыве финала чемпионата мира состоится концерт. Как рассказали FIFA, эта идея пришла из финалов клубного чемпионата мира и Супербоула в США. Свои музыкальные номера представят в том числе певица Шакира и южнокорейская группа BTS. Собранные средства направят в образовательный фонд FIFA на поддержку детей по всему миру. Напомню, чемпионат мира по футболу в этом году принимают три страны – США, Канада и Мексика. Финал состоится 19 июля в Нью-Джерси.
0: Транспорт.
1: Начали действовать новые правила приема экзаменов на водительские права. В числе главных изменений – сокращение срока, в течение которого ГАИ назначает практическую часть теста. Ранее было 6 месяцев с момента сдачи теории, а теперь предельный срок – 60 дней. Кроме того, если попытки сдать город заняли более полугода, то теоретическую часть придется повторить. Использование скрытых микрофонов и камер на тестировании теперь грозит аннулированием результатов, и пересдача в этом случае возможна только через год.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, что нового приготовила туристам Малупка, кто водит экскурсии по туринскому палаццо Мадама и сколько идет теплоход от Хабаровска до Фуюаня. Сейчас послушаем несколько песен, а потом сразу «Путешествие с удовольствием».
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Пристегнуть ремни.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Привет всем любителям путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, что нового приготовила туристам Малупка, кто водит экскурсии по туринскому палаццо Мадама и сколько идет теплоход от Хабаровска до Фуюаня.
2: Добро пожаловать!
4: Крымская Лупка в этом сезоне предстала перед туристами в обновленном виде. От станции канатной дороги Мисхор Ай-Петри, у которой открылся туристический центр «Восточный», протянулся к воротам Воронцовского парка новый «Восточный променад». Еще один «Воронцовский променад» обустроили на улице Фрунзе, а на территории самого Воронцовского дворца разбили куртину в стиле японского сада. Ее автор – японский архитектор Широ Накане, который создал японский сад «Шесть чувств» на курорте Мрия. А у храма Архангела Михаила теперь есть удобное парковое пространство. Это летний театр, созданный для прогулок, мастер-классов и культурных событий.
2: Это надо видеть!
4: Турин возложил на робота функции экскурсовода. Как сообщает издание My Weekend, робот R1 на колесах с туловищем и светодиодными глазами водит посетителей по первому этажу историко-архитектурного комплекса «Палаццо Мадама». Картины, гобелены, мебель бывших королевских покоев. Для каждого экспоната у R1 найдется информативный и занимательный рассказ. Робот проводит экскурсии уже несколько месяцев. Дворец в Турине стал для него идеальным местом испытаний. Здесь многолюдно, но спокойно, а нестабильный сигнал Wi-Fi заставляет R1 быстро самообучаться.
2: Поплыли!
4: Хабаровск и Фуюань стоят на реке Амур. По ней между российским и китайским городами километров 65-70. С начала мая здесь запустили пассажирское речное сообщение. Как сообщает сервис Яндекс.Путешествия, воспользоваться теплоходами могут как индивидуальные безвизовые туристы, так и организованные группы. Во втором случае оплачиваешь сразу путевку, билет на теплоход, отель, услуги гида, страховку и сбор. Два судна на линию выходят. Теплоход 70 лет Победы на 100 пассажиров добирается до пункта назначения за 1,5 часа, а вмещающий 240 человек в китайский Лункэ за 4.
5: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
4: Дорожное радио вместе в пути.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система.

0: Система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Дорожное радио.

оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

самы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем, горы будут у нас и зовут нас остаться. Но спускаемся мы, кто на год, кто совсем, потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные сборы, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Россия и Украина провели обмен пленными. По данным Минобороны России, российская сторона вернула с подконтрольной Киеву территории 205 бойцов. Взамен Украине передали такое же количество.

0: украинских военнопленных. Отмечается, что в ходе обмена военнопленными гуманитарную и посредническую помощь в очередной раз оказали Объединенные Арабские Эмираты.
1: Мир.
0: США передумали отправлять в Польшу 4000 военнослужащих. Как пишет западная пресса, это решение Вашингтона застало европейских союзников врасплох. Солдаты и техника уже начали прибывать в Польшу, а потом глава Пентагона Пит Хексет отдал приказ отменить переброску сил. Напомню, ранее США объявили о выводе 5000 солдат из Германии. В Европе пока не понимают, связаны ли между собой планы США относительно Польши и ФРГ.
1: Россия.
0: ВТБ снизил ставки по ипотеке и рефинансированию. С 15 мая минимальная ставка на покупку жилья с учетом дисконтов составляет 17,5%, на рефинансирование 18,1% годовых. В Москве, Подмосковье и Петербурге пониженную ставку можно получить при сумме кредита от 10 миллионов рублей, а в остальных регионах страны от 6 миллионов. Об этом пишет РБК. Онлайн-доставка вытесняет с рынка круглосуточные магазины. Продуктовые магазины, работающие круглые сутки, теряют свою популярность у российских потребителей. Количество таких торговых точек за год сократилось на 7-8%. Такие данные приводит InfoLine. В сервисе DoubleGIS отмечает, что в марте в крупнейших городах страны работало 4800 таких объектов.
1: Транспорт.
0: На Черном море открылось сообщение между Сочи и Сухумом. Пассажиров перевозит скоростное судно «Космонавт Павел Попович» на 120 мест. Судно выходит из Сочи в 9 утра, совершает оборотный рейс и возвращается обратно в 18:30. Перевозки осуществляются дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Об этом сообщает компания «Морпорт Сочи». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, каким семейным фото поделился Александр Буйнов. Как провела майские выходные певица Алсу, а также узнаем, как относится Шура к подаркам от поклонников. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.
2: На заре ты ходил по росе утром рано.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью,
5: премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
6: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
3: Звезды за сценой.
6: Певица Алсу в социальных сетях поделилась, как провела свои майские каникулы. Артистка опубликовала серию снимков из Грузии с красивой природой, местной кухней и животными. Свой пост Алсу подписала так. «Мои майские каникулы завершились несколькими часами в солнечном и гостеприимном Тбилиси. Еще плюс 2 килограмма. Красиво, колоритно, вкусно и модно». С улыбкой артистка отметила, что за последние годы она стала сильнее, спокойнее, научилась проходить через трудности, разочарования, страхи и при этом не становиться жестокой, не закрываться от людей. И это действительно чувствуется. В фотографиях и видео Алсу делится своим теплом и светом. Певец Жура поделился своим мнением о подарках от поклонников, но он вспомнил, что в 90-е подарки были в диковинку. Все приходили и приносили цветы. Тогда это еще не было традицией. Но он все время удивлялся, когда к нему приходили не с пустыми руками. Сейчас же артист признается, что даже ругает поклонников за подарки. Считает, что они и так потратились на билеты. Зачем еще что-то покупать? Единственное, что певец никогда не примет, это еду, так как следит за своим здоровьем и питанием. Александр Буйнов поделился теплыми семейными фотографиями с двумя внучками-двойняшками Дарьей и Софией и внуком Александром. Артист отметил, что его отличное самочувствие и настроение складывается из-за множества моментов. Теплых бесед с дорогими людьми, встреч с интересными друзьями и новыми знакомыми. Звуков красивой музыки, разумеется, вашего общения с ним. В карусели фото лишь малая часть того, что придает силы и настроение, отметил Александр. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
3: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

ждет, волнуясь. Вот поспевает чай. Я на перекрестках улиц. Меня выходи, встречай. Мне бы антиударное сердце, мне бы солнцезащитный взгляд.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Каждый преступник совершает ошибки.
6: Я говорила.
7: Один метод.
8: Букеты, конфеты.
9: Следственный комитет.
7: Ни одной зацепки.
10: Что само по себе подозрительно.
6: Да.
7: И два капитана.
11: Я капитан полиции.
12: А я чудак.
7: Новые серии.
13: И вот тут...
14: Что?
13: Что-то произошло.
7: Вечерний детектив.
13: Свежий.
7: В четверг и пятницу в 18:10.
13: Отлично.
7: На канале ТВ-центр.
13: Я знаю, что произошло.
4: Возрастное ограничение 16+.
15: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
16: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Подготовка к визиту президента Владимира Путина в Китай завершена. Визит состоится совсем скоро. На этот счет будет сделано официальное объявление. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Лидеры стран обсудят отношения стратегического партнерства, включая гуманитарные вопросы, образование и высокие технологии, отметил Песков. Также в повестку включены торгово-экономические

0: экономическое взаимодействие и международные дела. Арабские Эмираты хотят решить проблему с Ормузским проливом с помощью нового нефтепровода. Как сообщает Интерфакс, маршрут нефтепровода будет пролегать в обход пролива до порта Эль-Фуджейра. Экспорт нефти по этому маршруту начнется в 2027 году. Реализация этого проекта позволит госкомпании Abu Dhabi National Oil Company удвоить объемы экспортируемой нефти. В России продолжает расти число отелей класса «Все включено». Быстрее всего количество таких отелей увеличивается в Подмосковье, которое теперь может посоревноваться в этом плане с Черноморским побережьем. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. По словам эксперта, у большинства российских отелей «All-Inclusive» премиальный уровень. Российских борцов допустили до международных соревнований с флагом и гимном. Такое решение приняло Бюро Объединенного мира борьбы, о чем сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Ранее всех российских атлетов допустили до своих турниров еще несколько международных федераций – дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксинга, муай-тай, бокса, а также Федерации водных видов спорта. Транспорт. Россиянам стал доступен по параллельному импорту Volkswagen Bora. Модели привозят из Китая. Как пишет российская газета, все силовые агрегаты новой модели не превышают 160 лошадиных сил, что позволяет сэкономить на утилизационном сборе. Машины продают во Владивостоке, Новосибирске и Краснодаре, Серове, Омске и Петербурге, Казани и Самаре. Производство Bora в Китае ведет совместное предприятие FAW Volkswagen.
1: Новости на Дорожном радио.

0: звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Здравствуйте! С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути!

0: Радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Подготовка к визиту президента Владимира Путина в Китай завершена. Визит состоится совсем скоро. На этот счет будет сделано официальное объявление. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Лидеры стран обсудят отношения стратегического партнерства, включая гуманитарные вопросы, образование и высокие технологии, отметил Песков. Также в повестку включены торгово-экономическое взаимодействие и международные дела. Арабские Эмираты хотят решить проблему с Ормузским проливом с помощью нового нефтепровода. Как сообщает Интерфакс, маршрут нефтепровода будет пролегать в обход пролива до порта Эль-Фуджейра. Экспорт нефти по этому маршруту начнется в 2027 году. Реализация этого проекта позволит госкомпании Abu Dhabi National Oil Company удвоить объемы экспортируемой нефти. В России продолжает расти число отелей класса «Все включено». Быстрее всего количество таких отелей увеличивается в Подмосковье, которое теперь может посоревноваться в этом плане с Черноморским побережьем. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. По словам эксперта, у большинства российских отелей all-inclusive премиальный уровень. Российских борцов допустили до международных соревнований с флагом и гимном. Такое решение приняло Бюро Объединенного мира борьбы, о чем сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Ранее всех российских атлетов допустили до своих турниров еще несколько международных федераций – дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксинга, муай-тай, бокса, а также Федерации водных видов спорта.
3: Транспорт.
4: Россиянам стал доступен по параллельному импорту Volkswagen Bora. Модель привозят из Китая. Как пишет российская газета, все силовые агрегаты новой модели не превышают 160 лошадиных сил, что позволяет сэкономить на утилизационном сборе. Машины продают во Владивостоке, Новосибирске и Краснодаре, Серове, Омске и Петербурге, Казани и Самаре. Производство Bora в Китае ведет совместное предприятие FAV Volkswagen.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
2: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
1: Я иду в «Кари», а вы?
3: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, 0+.
4: Трава растет, сезон идет. Кусторез «Райоби». И туда, и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ».

0: услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Каждый преступник совершает ошибки.
2: Я говорила!
3: Один метод.
4: Букеты, конфеты.
5: Следственный комитет.
3: Ни одной зацепки.
6: Что само по себе подозрительно.
2: Да.
3: И два капитана.
7: Я капитан полиции.
8: А я чудак.
3: Новые серии.
9: И вот тут...
2: Что?
9: Что-то произошло.
3: Вечерний детектив.
9: Свежий.
3: В четверг и пятницу в 18:10.
10: Отлично.
3: На канале ТВ-центр.
11: Я знаю, что произошло.
3: Возрастное ограничение 16+.
12: Дорожное радио.

0: Здравствуйте. О главном. Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих. По данным ТАСС и РИА Новости, Россия получила 41 тело, украинской стороне передали 526 тел. Также 15 мая сообщалось об обмене между Москвой и Киевом военнопленными по формуле 205 на 205. До этого Россия и Украина обменивались военнопленными 24 апреля. Тогда стороны вернули друг другу по 193 военнослужащих. Производство поездов для высокоскоростной магистрали Москва-Петербург идет по установленному графику. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин в пятницу во время визита на предприятие «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области. Глава РЖД Олег Белозеров отметил, что по результатам реализации проекта магистрали планируется получить свыше 100 патентов на изобретение. У микробизнеса в России не лучшие времена. Как заявляют эксперты рынка, в этом году под угрозой закрытия окажутся до 15% таких предприятий при слишком медленном снижении ключевой ставки. Закрыться могут 5-6% компаний, еще 9-10% будут вынуждены сократить деятельность или перейти в режим выживания. Об этом пишут «Известия». В Туапсе продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов. По сведениям оперативного штаба Краснодарского края, по состоянию на 15 мая собрано и вывезено без малого 30 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. В работах задействованы более 440 спасателей и спецтехника. Разлив нефтепродуктов произошел из-за атаки украинских дронов 16, 20, 28 апреля и 1 мая. Транспорт. Общероссийское объединение пассажиров просит включить в перечень автомобилей, допущенных к работе в такси, возрожденную марку «Волга». Как отметил и председатель объединения Илья Зотов, в текущем списке мало автомобилей в классе «Комфорт» и «Комфорт Плюс», а «Волга» как раз могла бы занять эту нишу. Напомню, решение о внесении изменений в список принимает Минпромторг. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
4: Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих. По данным ТАСС и РИА Новости, Россия получила 41 тело, украинской стороне передали 526 тел. Также 15 мая сообщалось об обмене между Москвой и Киевом военнопленными по формуле 205 на 205. До этого Россия и Украина обменивались военнопленными 24 апреля. Тогда стороны вернули друг другу по 193 военнослужащих. Производство поездов для высокоскоростной магистрали Москва-Петербург идет по установленному графику. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин в пятницу во время визита на предприятие «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области. Глава РЖД Олег Белозеров отметил, что по результатам реализации проекта магистрали планируется получить свыше 100 патентов на изобретение. У микробизнеса в России не лучшие времена. Как заявляют эксперты рынка, в этом году под угрозой закрытия окажутся до 15% таких предприятий при слишком медленном снижении ключевой ставки. Закрыться могут 5-6% компаний, еще 9-10% будут вынуждены сократить деятельность или перейти в режим выживания. Об этом пишут «Известия». В Туапсе продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов. По сведениям оперативного штаба Краснодарского края, по состоянию на 15 мая собрано и вывезено без малого 30 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. В работах задействованы более 440 спасателей и спецтехника. Разлив нефтепродуктов произошел из-за атаки украинских дронов 16, 20, 28 апреля и 1 мая.
3: Транспорт.
4: Общероссийское объединение пассажиров просит включить в перечень автомобилей, допущенных к работе в такси, возрожденную марку «Волга». Как отметил и председатель объединения Илья Зотов, в текущем списке мало автомобилей в классе «Комфорт» и «Комфорт плюс», а «Волга» как раз могла бы занять эту нишу. Напомню, решение о внесении изменений в список принимает Минпромторг. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе.

0: на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
5: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
6: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
7: Трава растет, сезон идет. Насос «Райоби». И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
8: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
9: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
10: А что если островок стабильности... Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
11: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Президент Владимир Путин заявил, что принятые в экономике меры начали давать результат. Как сказал глава государства, об этом свидетельствуют позитивные данные статистики за март. Валовой внутренний продукт тогда вырос на 1,8%, указал президент, приведя оценки министра экономического развития Максима Решетникова. Рост оптовой торговли составил 8%. Розничная торговля прибавила 6,2%, сообщил Владимир Путин. Мошенники активизировали свою деятельность в преддверии основного периода единого государственного экзамена. Аферисты предлагают ответы на задания, якобы попавшие в общий доступ. В Рособорнадзоре официально опровергли возможность утечки экзаменационных материалов. Напомню, основной период проведения ЕГЭ в этом году запланирован в России с 1 июня по 9 июля. США не будут отправлять в Германию дивизион дальнобойных ракет. Как утверждает CNN, глава Пентагона Пит Хексет подписал меморандум об отмене планировавшейся в конце года отправки в ФРГ американского дивизиона дальнобойных ракет. В рамках этого же решения отменено размещение в Польше более 4500 военнослужащих. Часть военных уже прибыли в Польшу, теперь им придется вернуться. Главные источники стресса у молодежи – низкая зарплата и выгорание. На первое жалуются 45% опрошенных молодых людей, на второе – 44%. Также в числе факторов стресса – бюрократия и неэффективные процессы – 30%, отсутствие премий и бонусов – также 30%. Исследования на этот счет провели Всероссийский центр изучения общественного мнения и Росмолодежь.
2: Транспорт.
1: Москва быстрее всех в Европе обновляет поезда метро. Доля новых составов достигла уже 80%. К 30-му году будет 90%. Помимо этого, московское метро заняло третье место в мире по скорости строительства. За 15 лет метро столицы России разрослось на 260 километров линий и 127 станций. Сейчас в московском метро 306 станций.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
4: Президент Владимир Путин заявил, что принятые в экономике меры начали давать результат. Как сказал глава государства, об этом свидетельствуют позитивные данные статистики за март. Валовой внутренний продукт тогда вырос на 1,8%, указал президент, приведя оценки министра экономического развития Максима Решетникова. Рост оптовой торговли составил 8%. Розничная торговля прибавила 6,2%, сообщил Владимир Путин. Мошенники активизировали свою деятельность в преддверии основного периода единого государственного экзамена. Аферисты предлагают ответы на задания, якобы попавшие в общий доступ. В Рособорнадзоре официально опровергли возможность утечки экзаменационных материалов. Напомню, основной период проведения ЕГЭ в этом году запланирован в России с 1 июня по 9 июля. США не будут отправлять в Германию дивизион дальнобойных ракет. Как утверждает CNN, глава Пентагона Пит Хексет подписал меморандум об отмене планировавшейся в конце года отправки в ФРГ американского дивизиона дальнобойных ракет. В рамках этого же решения отменено размещение в Польше более 4500 военнослужащих. Часть военных уже прибыли в Польшу, теперь им придется вернуться. Главные источники стресса у молодежи – низкая зарплата и выгорание. На первое жалуются 45% опрошенных молодых людей, на второе – 44%. Также в числе факторов стресса – бюрократия и неэффективные процессы – 30%, отсутствие премий и бонусов – также 30%. Исследования на этот счет провели Всероссийский центр изучения общественного мнения и Росмолодежь.
3: Транспорт.
4: Москва быстрее всех в Европе обновляет поезда метро. Доля новых составов достигла уже 80%. К 30-му году будет 90%. Помимо этого, московское метро заняло третье место в мире по скорости строительства. За 15 лет метро столицы России разрослось на 260 километров линий и 127 станций.

0: Восток. Репортаж.
1: Дальний Восток – территория активного развития и больших перспектив. Здесь при поддержке Минвосток развития России успешно выстраивается система подготовки кадров для экономики региона. В рубрике «Репортаж» мы рассказываем о людях, которые строят

0: Ваня – крутые преподаватели и специалисты с огромным жизненным и профессиональным опытом. Был случай, я задал преподавателю сложный вопрос. Он задумался, а через 2 недели сам подошел ко мне и сказал: «Я погрузился в тему, изучил документацию, и вот тебе ответ». Наши преподаватели не безразличные, они горят своим делом, и мне это очень импонирует. Я бы однозначно рекомендовал абитуриентам рассмотреть ДУФУ. Здесь не только самые высокие стипендии в регионе, но и действительно сильные школы, от юриспруденции и политеха до медицины и биотехнологий. А еще мы учимся и живем в очень красивом месте на самом берегу моря. На территории нашего кампуса разместился целый город. Рядом с учебными корпусами спорткомплексы, бассейны, магазины, кафе, фиджитал-центр и даже экстрим-парк – место отдыха и проведения соревнований. У нас есть все, чтобы получить профессию и найти себя в любом другом направлении.
1: Дальний Восток становится точкой притяжения для молодых профессионалов. Узнать больше о возможностях обучения и трудоустройства можно на портале дальневосток2030.рф.
2: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк-300» и «Танк-500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motors».
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 18+, 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
9: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
15: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
14: Я иду в Каре, а вы?
11: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kare.com. ООО «Каре». ОГРН 11 177 46 49 15 00. Москва 0+.

0: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Президент США Дональд Трамп пообещал вернуться и закончить операцию в Иране. По словам американского лидера, США закончили на 70-75%, поэтому вернутся и все доделают. Также Трамп заявил, что согласился на прекращение огня с Ираном по просьбе других стран, хотя сам не поддерживал эту инициативу. Одна из этих стран – Пакистан. Иран уже обсудил с Россией вопрос вывоза обогащенного урана. Тегеран готов вернуться к этой теме, но позже. Такое заявление сделал на пресс-конференции в Нью-Дели глава МИД Ирана Аббас Аракчи. По данным США, Иран имеет примерно 440 килограммов высокообогащенного урана, в основном в Исфахане. Вашингтон намерен добиться полного контроля над иранским обогащенным ураном. Министерство экономического развития надеется на скорое снятие ограничений на продажу туров в Арабские Эмираты. Как сообщили в пресс-службе ведомства, это решение может быть принято в ближайшее время. Напомню, уже несколько авиаперевозчиков Арабских Эмиратов выполняют рейсы в Россию. Регулярные перелеты между Москвой и Дубаем с 1 июня возобновит авиакомпания «Аэрофлот». Компания Huawei встроила в автомобильные фары видеопроектор. С помощью таких

0: фар можно выводить видео, анимации и навигационные подсказки перед автомобилем на импровизированный экран. Получается своего рода уличный кинотеатр. Также система умеет выводить изображение на дорожное покрытие. Фары поддерживают интеллектуальное затемнение отдельных участков, чтобы не ослеплять других участников движения. Об этом пишет Hightech Mail. Транспорт. Российское правительство одобрило концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок до 2035 года. К этому сроку беспилотные грузовики могут обеспечить почти 20% грузооборота автомобильного транспорта. А парк высокоавтоматизированных грузовиков вырастет до 57 тысяч единиц. Один беспилотный грузовик сможет заменить два обычных. Автономные перевозки позволяют уменьшить простой и увеличить среднюю скорость доставки.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Президент США Дональд Трамп пообещал вернуться и закончить операцию в Иране. По словам американского лидера, США закончили на 70-75%, поэтому вернутся и все доделают. Также Трамп заявил, что согласился на прекращение огня с Ираном по просьбе других стран, хотя сам не поддерживал эту инициативу. Одна из этих стран – Пакистан. Иран уже обсудил с Россией вопрос вывоза обогащенного урана. Тегеран готов вернуться к этой теме, но позже. Такое заявление сделал на пресс-конференции в Нью-Дели глава МИД Ирана Аббас Аракчи. По данным США, Иран имеет примерно 440 килограммов высокообогащенного урана, в основном в Исфахане. Вашингтон намерен добиться полного контроля над иранским обогащенным ураном. Министерство экономического развития надеется на скорое снятие ограничений на продажу туров в Арабские Эмираты. Как сообщили в пресс-службе ведомства, это решение может быть принято в ближайшее время. Напомню, уже несколько авиаперевозчиков Арабских Эмиратов выполняют рейсы в Россию. Регулярные перелеты между Москвой и Дубаем с 1 июня возобновит авиакомпания «Аэрофлот». Компания Huawei встроила в автомобильные фары видеопроектор. С помощью таких фар можно выводить видео, анимации и навигационные подсказки перед автомобилем на импровизированный экран. Получается своего рода уличный кинотеатр. Также система умеет выводить изображение на дорожное покрытие. Фары поддерживают интеллектуальное затемнение отдельных участков, чтобы не ослеплять других участников движения. Об этом пишет Hightech Mail.
3: Транспорт.
4: Российское правительство одобрило концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок до 2035 года.

0: К этому сроку беспилотные грузовики могут обеспечить почти 20% грузооборота автомобильного транспорта. А парк высокоавтоматизированных грузовиков вырастет до 57 тысяч единиц. Один беспилотный грузовик сможет заменить два обычных. Автономные перевозки позволяют уменьшить простой и увеличить среднюю скорость доставки.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток – уникальное место для жизни, работы и отдыха. Сегодня регион предлагает разнообразие фестивалей и гастрономических мероприятий, которые отражают традиции и кулинарные особенности тихоокеанской кухни. Так, с 14 по 21 июня на Камчатке в шестой раз пройдет масштабный гастрофестиваль «Папоротник краб». По традиции он начнется с массового сбора папоротника, одного из главных гастрономических символов Камчатки. В нем могут поучаствовать все гости фестиваля. Шеф-повара лучших ресторанов подготовят деликатесы не только из дикого папоротника, но и камчатского краба, свежих морепродуктов и различных дикоросов. Попробовать авторские блюда из фестивального меню можно только в течение недели. Кульминацией мероприятия станет большой семейный праздник под открытым небом, который пройдет 20 июня на территории спа-отеля «Лагуна». Еще больше интересных событий на сайте дальневосток2030.рф.
2: Реклама.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Дорожное радио.

почва на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Прошу передать привет Бурлузскому Сергею с юбилеем 50-летия его. И поставить песню «Кармен Сан-Франциско». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Спасибо, что вы есть. Передайте привет девочкам, которые слушают сейчас радио. Лене, Лене и Ларисе. Желаю успехов и всего самого хорошего. И чтобы было все благополучно. И поставьте, пожалуйста, песню Филиппа Киркорова «Личное тело».

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Дорогой сыночек, поздравляю, милый, тебя с днем рождения. Ты мое счастье, моя радость. Всего тебе самого наилучшего желаю. Лебедеву Роману Викторовичу пожелания посылаю. Желаю я счастья и тихой радости земной. Пусть все житейские ненастья тебя обходят стороной. Здоровья крепкого желаю. Побольше ясных, светлых дней. Если можно, постарайся столетний встретить юбилей. Спасибо большое Дорожному радио, что помогло осуществить мне мою мечту.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио! Хочу поздравить свою сестру с днем рождения, пожелать ей самое главное здоровья, счастья, любви и заказать ее любимую песню Натали «Ветер с моря дул».
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Родным всем слушателям этой замечательной передачи и нашему любимому Дорожному радио. Хочу всем пожелать здоровья, добра, тепла, мира, любви и всех земных благ. Спасибо, Дорожное радио, что вы у нас есть.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет Оне, Полине, пожелать всем всего самого доброго, всего самого лучшего и заказать песню Ирины Аллегровой.

0: я не вернусь.
1: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Прошу исполнить песню «Забыть нельзя, вернуться невозможно». Постоянная слушательница Зоя Алексеевна. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своей любимой маме и возлюбленной Вере. Отдельно также хочу пожелать всем тем, кто вдалеке от дома по каким-либо причинам, не унывать. Ведь рано или поздно любая дорога приведет вас к родному краю. И по этому случаю предлагаю послушать песню Юлии Савичевой «Москва, Владивосток». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Любимую, дорогую мамулю Кузнецову Наталью Геннадьевну из поселка Важино. Поздравляем с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни. Спасибо за любовь и заботу. Пусть все твои мечты сбываются, а жизнь радует приятными сюрпризами. Мы тебя очень-очень любим, твои Епифанцевы. Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Подходит к концу очередная рабочая неделя. И уже совсем скоро все опять будут отдыхать, наслаждаться природой, весной. И май уже практически закончился, уже середина мая. Поэтому всем хочу пожелать предстоящие выходные побольше провести время с пользой, на свежем воздухе, погулять, развлечься немножечко. Ну и чтобы разбавить сейчас время для тех, кто в пути, поставьте, пожалуйста, песню группы «Modern Talking», «Cherry Cherry Lane». Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Георгий. Вот и подошли к концу майские праздники. Время, когда можно было отдохнуть, встретиться с друзьями и близкими, насладиться весенним солнцем и, конечно, послушать любимую музыку в дороге. Впереди нас ждут еще праздники, посвященные Дню России. Не стоит расстраиваться, что майские праздники закончились. Ведь лето совсем близко, а с ним новые планы, путешествия и, конечно, отличная музыка, которая всегда поднимает настроение. Пусть каждый день будет наполнен энергией, хорошим настроением и приятными встречами. Желаю всем слушателям Дорожного радио легкой дороги, ярких впечатлений и только позитивных эмоций. И, конечно, прошу поставить для всех хорошую песню от Дениса Лайданова «Колька». Пусть она зарядит нас энергией на всю неделю и напомнит, что впереди только самое лучшее. Большое спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Очень хотим поздравить своего дорогого сына с днем рождения. Пожелать ему здоровья, успехов, добра. Спасибо, Дорожное радио.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
5: Всегда в это время.
4: На Дорожном радио.
6: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу через вашу передачу поздравить свою доченьку с днем рождения. Счастья мы желаем и здоровья, чтобы нам все хватило сил. Чтоб каждый день тебе с любовью только радость приносил. Будь такой же доброй, милой, жизнерадостной, счастливой, самой-самой дорогой и любимой и родной. Всего доброго. Спасибо вам, Дорожное радио. До свидания.
7: We'll be right back.

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Мы одноклассники Лавринской средней школы номер 2 Волгоградской области. Поздравляем свою одноклассницу Чистову Елену Владимировну с днем рождения, с юбилеем. Лена, желаем тебе успеха, удачи, благополучия. Пусть этот день запомнится надолго. Красивые и теплые слова. Большого счастья, крепкого здоровья желаем мы тебе на долгие года. Поставьте, пожалуйста, для нее песню группы «Фабрика. Девушка русская». Спасибо, Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Лучший друг автомобиля» и «История логотипа Феррари». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Для птиц машина – лучший друг, товарищ и, скажем так, мишень. Увы, от столь горячих изъявлений чувств самому автомобилю становится очень плохо. Птичий помет на самом деле – ядерная смесь аммиака и солей, способная разрушить не только лакокрасочное покрытие, но и сталь. Поэтому вывод – если птица сделала свое дело, лучше это дело тут же стереть. Размачиваем пятно водой и аккуратненько удаляем тряпкой. Специалисты также советуют обработать эту зону спецавтокосметикой, но это уже на ваш вкус и кошелек. И еще немного техобслуживания. Вы в курсе, что тормозные диски изнашиваются? Понятно, что вопрос риторический. Просто есть одна маленькая напоминалка. Специалисты рекомендуют менять диски на каждой третьей замене тормозных колодок. В общем-то, периодичность замены зависит от стиля вождения, а на практике получается от 70 тысяч до 100 тысяч километров пробега. А вы знаете, как появился логотип Феррари? Черный горцующий конь был в свое время символом знаменитого летчика аса Первой мировой войны, графа Франческо Баракко. В 1923 году основатель фирмы Энцо Феррари встретился с матерью аса, графиней Паолиной, и попросил у нее разрешения на использование символа черной лошади. Энцо был уверен, что лошадка принесет ему удачу. Самому Франческо этот символ не принес счастья, и он погиб в бою в возрасте 30 лет. А вот что касается фирмы, то здесь все в порядке. Автомобили этой марки давно стали символами мощи и удачи. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.
2: Дорожное радио.
3: Дискотека у Мангала. Наша здесь не пропадала. Танцы по-русски.
0: На Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Президент США Дональд Трамп выдвинул условия для заключения ядерной сделки с Ираном. Как заявил американский лидер журналистам, его устроила бы приостановка Тегераном обогащения урана на 20 лет. «Это должны быть реальные 20 лет», — подчеркнул Трамп. Помимо этого, глава Белого дома пообещал, что США вернутся и закончат военную операцию в Иране. Пентагон выводит войска из Европы, потому что разочарован в союзниках. Об этом сообщает CNN со ссылкой на документ, в котором приведены обоснования недавнего решения. В военном ведомстве США напомнили о высказываниях немецких властей, которые выступили с критикой американской операции на Ближнем Востоке. «Европейские страны не проявили себя, когда Америка в них нуждалась», отметили в Пентагоне. ВТБ снизил ставки по ипотеке и рефинансированию. С 15 мая минимальная ставка на покупку жилья с учетом дисконтов составляет 17,5%. На рефинансирование – 18,1% годовых. В Москве, Подмосковье и Петербурге пониженную ставку можно получить при сумме кредита от 10 миллионов рублей. В остальных регионах страны – от 6 миллионов. Российских борцов допустили до международных соревнований с флагом и гимном. Такое решение приняло Бюро Объединенного мира борьбы, о чем сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Ранее всех российских атлетов допустили на свои турниры еще несколько международных федераций – дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксинга, муай-тай, бокса, а также Федерация водных видов спорта.
0: Транспорт.
1: Китайская компания BYD показала подвеску, которая позволяет четырехколесному автомобилю ехать только на трех колесах. Благодаря такой подвеске машина спокойно едет, даже если одно из колес теряет контакт с дорогой или повисает в воздухе. Также водитель может использовать функцию подъема колеса для его замены без домкрата. Об этом сообщает «Автомейл». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: Для тех, кому до и тех, кому за.
0: Кондуктор, сегодня не жми на тормоза.
2: Танцы по-русски
0: на Дорожном радио.

Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Хочет ты уже
1: жить хорошо, а с танцами по-русски жить еще лучше.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Продолжаем! «Танцы по-русски» на Дорожном радио.

спишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня,

в никуда. У меня, у тебя и у нас все есть, но не дает заснуть спокойно мысль одна. Где-то буду счастливее, чем здесь.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

0: Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
1: Вы не скажете, который час?
2: А? Что, офонарил?
1: Тяжело в учебе, легко на работе.
2: Тренируйся вон, на нем.
1: Хорошо.
0: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как...

0: И жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
2: На кошках.
1: Пожалуйста.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: как и модно, как и модно. Танцуют пары под аккорды,
1: аккорды.
0: И можно говорить свободно,
1: свободно.
0: Про жизнь не пора.